своим подчесе. Нас накрыли тыкаты. Онга сварат. Аркенгенли мори рэмпарты. Аркучны. Кучбины не сравны. Лекен чекар. Нэш сварат. Рэмэ. Лакау мукт. Рэмэ. Куй лапкалки. Практики калтремные. Подачена силе дура, дура чудины, дурик чудины. Агар карма титванная, то есабы рукавы. Ye body conscious mele acha hai lekin banane wale ko acha hi pale

Твара. Ярко. Танто Сайогто. Карам Твара. Курока Танто. Арсане Сампарак Твара. Куши.